0: Kino Nova.
1: Ехо!
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.